Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурина.

0: Песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир любовь. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь, и спасет

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», – шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дороги.

мужиков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

Дорожное радио. Симферополь 91

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Праборный 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
3: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
5: А Moda C5 добавить стиля.
4: JQJ7 впечатлить друзей.
5: А Moda C7 собрать взгляды.
4: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
6: На стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж переулка.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурина.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ.
5: ВИА Суперстар.
6: Новый сезон.
4: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Дорожное радио представляет.
9: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
10: У меня лапки?
9: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
8: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 000 рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 000 рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Пять звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
1: С добрым утром, я Никита Леонов, и скоро в эфире Дорожного радио начнется шоу «Пять звезд». Это программа, где вы можете спеть, стать победителем и получить денежный приз. Нужно опубликовать ролик на своей странице во ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Участвую 5 звезд Дорожная». Каждую субботу ваши выступления оценивают любимые артисты. Сегодня ждем в гости Ирину Дубцову. Начало беседы в 10 утра. Не проспите.
2: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Снегопад. На Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
9: Категория 6+.
10: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
11: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
12: Не пропустите!
13: На НТВ!
12: ВИА Суперстар!
13: Новый сезон!
11: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.
14: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

ворчливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реш...

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Суббота. Утро. Самое время петь. Да не просто петь, а выиграть за это деньги. Пять звезд с Никитой Леоновым только на Дорожном радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, «Пять звезд» — народное шоу, где каждый может стать немного богаче. Для этого нужно спеть песню и отправить нам видео, как вы поете. Подробности на сайте дорожное.ру. Подробности здесь, вот можно и так сказать. Сегодня судить ваши работы будет композитор, актриса, певица Ирина Дубцова. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ирина, встать с утра пораньше — для вас это подвиг или обычное дело?
2: Ну, вы знаете, учитывая, что люди делятся на как-то вот странно, мне кажется, этого мало. Жаворонок.
1: И сова.
2: Ну, что это такое? А как называются люди, которые ложатся очень поздно, а встают все равно рано? Даже если
1: Ирина
2: никуда
1: Дубцова
2: не надо.
1: Ирина Дубцова называется, наверное, такие люди.
2: Именно так и есть. Ну, это я, привет. Я не сплю до обеда никогда.
1: Ага.
2: И это, конечно, миф абсолютный про артистов, что все артисты такие, вот мы спим до обеда и так далее, и ничего не хотим. Нет. Сегодня в 7:30 утра ко мне уже, или в 7 утра пришла моя визажист крутить мне локоны, причесывать реснички. А легла я вчера в 3.
1: О!
2: Даже позже.
1: 4 часа.
2: В 3, да, потому что у меня переезд в новый дом.
1: Вот как.
2: Я построила дом, да.
1: Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Ну, действительно, если нужно на рыбалку, например, то, естественно, встают люди с утра пораньше.
2: Да, а если мне нужно на рыбалку, то мне буквально можно прям в пижаме пройти вот 10 метров и прям
1: из нового дома, да?
2: В свой пруд прям.
1: Классно.
2: Я туда полтонны карпа запустила.
1: Классно.
2: Есть у нас тут рыбаки среди слушателей.
1: Я думаю, что их много.
2: С утра в субботу или все на рыбалке сидят.
1: Или все слушают на рыбалке.
2: Или едут на рыбалку.
1: Или едут на рыбалку и слушают Дорожное радио. А самая большая рыба, которую поймала Ирина Дубцова.
2: Ух ты.
1: Можно показать, у нас есть видеотрансляция.
2: Ну, слушайте, все рыбаки обманывают, когда показывают руками. Нет, ну там каких-то таких вот белук, конечно, севрюк и прочее. Но это на такой, знаете, на гарантированной рыбалке. Самов огромных ловила. Ловила за границей огромную рыбу ваху, которая была вот...
1: Ваху?
2: Да, ваху. Была немножко в шоке, после того, как я поймала... В общем, вот...
1: Все немножко там обалдели.
2: Да, это большая.
1: А вес каков?
2: Тяжелая была. Я не знаю, сколько, 20 кг, мне кажется, может.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Ирина Дубцова, но мы вас любим, уважаем, в первую очередь не за рыбную ловлю, а за ваше творчество.
2: Спасибо. О, вау! Спасибо большое. Можно я тут для красоты вот так оставлю?
1: Конечно, нужно.
2: Певица, поэт, композитор, актриса и рыбачка.
1: И рыбачка. Ты рыбачка, я рыбак.
2: Да.
1: А можем, кстати, для затравочки спеть эту песню?
2: Я морячка, ты моряк, я рыбачка, ты рыбак, я на суше, ты на море, нам не встретиться никак.
1: Прекрасно, Ирина Дубцова. Ну и теперь давайте судить наших участников. Их будет ровно 5. И кому-то одному нужно вручить 5 звезд. 5 звезд — это 5000 рублей.
2: О, классно. Слушайте, так мне не нравится слово «судить». Давайте просто выберем
1: победителя.
2: Да, давайте выбирать победителя.
1: Давайте.
2: И с удовольствием дарить ему приз и признание, и популярность. Помимо денег же,
1: ну, конечно,
2: эти люди
1: 5 звезд от звезды большой,
2: конечно,
1: получить.
2: На Дорожном радио, ну, слушайте.
1: У нас первый участник – Валерия Бугаева, город Санкт-Петербург. Она пишет о себе, что организатор детских праздников. Еще она занимается музыкой и любит все, что с ней связано. С музыкой, в смысле. С мужем Андреем, оба увлечены музыкой. Опять же, он музыкант и автор песен. Для меня это не просто хобби, а важная часть жизни. Ну и давайте смотреть, что нам споет Валерия.
2: Давайте.
0: «Пять звезд» на Дорожном радио.

0: Как же нежно, да, мне показалось.
1: Трогательно. И сколько в тембре. А как зовут девушку?
0: Девушку зовут Валерия Бугаева. Угу. Город Санкт-Петербург.
1: И сколько же в тембре у Валерии из Санкт-Петербурга, помимо трогательности вот этой ноток из той самой,
0: той самой Алсу,
1: который в тот момент, я не помню сколько там, 16 лет.
0: Мы помним этот видеоклип,
1: да.
0: Конечно.
1: И есть вот этот вот песочек в голосе, да, такой вот характерный. У Алсу ведь очень... уникальный тембр, он такой неповторимый.
0: Возможно, песня когда-то красивая. Давно приснилось, да. А сейчас это было реализовано в эфире,
1: да,
0: Дорожного радио.
1: Да, очень трогательно, очень здорово.
0: Ирина, а вам вот больше нравится создавать песни или быть исполнительницей?
1: Это такой вопрос извечный.
0: Извечный.
1: Конечно, я не могу на него ответить, потому что мне нравится и то, и другое. И следующий должен быть вопрос. А вам нравится, когда вы сами поете свои песни или когда другие артисты поют ваши песни?
0: А вот, кстати, другие артисты там, Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, они все ваши песни исполняли. Когда песня рождается, вы понимаете...
1: И продолжают исполнять, прошу заметить.
0: Да, и продолжают исполнять. А когда песня рождается, вы понимаете, кому вы ее отдадите?
1: А это такая специфическая тоже история. Очень часто, если я пишу песню, я понимаю уже, оставляю я ее себе или я ее пишу кому-то конкретному. Вот, потому что, когда я оставляю себе, это, скорее всего, моя история личная или история кого-то из людей, кто мне очень дорог, близок, кого я люблю, мои подруги, мои... чьи истории тоже достойны, знаете, быть изложенными на бумаге и так далее, потому что у всех плюс-минус в любви одни и те же трудности. А когда я пишу песню, я четко понимаю, ага, это Билану. Но после того, как песню «Химия»,
0: да,
1: я отдала,
0: кстати,
1: Билану,
0: говоря,
1: и написала ему ее конкретно. Это была прям адресная песня абсолютно. Как только я встретила Филиппа после выхода песни у Димы, он сказал: «Как ты могла отдать мою
0: обидеться,
1: песню?»
0: Филипп Киркоров.
1: Ну, конечно, нет, он меня любит, он не может на меня обидеться. Но каждый раз, уже сколько лет прошло, каждый раз он мне напоминает: «Ну, химию отдала Билану».
0: Надо ему про физику что-нибудь написать,
1: да,
0: или про математику.
1: Да.
0: Тогда, я думаю, Филипп Бедросович,
1: да,
0: будет счастлив. А мы переходим ко второму участнику нашего шоу, Нарек Акопян, город Солнечногорск, Московская область. Он сообщает нам, что мой творческий путь начался 4 года назад с занятий по вокалу, но за это время сцена стала огромной частью жизни. Сегодня я журналист, вокалист, танцор, режиссер-постановщик и один из руководителей вокально-танцевальной студии.
1: Человек-оркестр Нарек.
0: Во! Нарек, давайте посмотрим, как он поет.
2: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: чувствую.
1: Какой-нибудь.
0: А, вопрос Александру Олешке. Ну, Сань, ну как дела? Чего нового? А как вы мне потом расскажете? Я послушаю.
1: Конечно.
0: А я послушаю.
1: Можно включить 5 звезд в эфире Дорожного радио в следующую субботу, и вы узнаете ответ от Александра Олешко. Спасибо.
0: Хорошо.
1: Сегодня у нас в гостях Ирина Дубцова. Меня зовут Никита Леонов. Мы желаем всем хороших, теплых, осенних выходных.
0: Пока-пока.
2: Время петь и получать за это деньги. 5 звезд с Никитой Леоновым.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Назовите имя исполнителя, кто на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» получил специальную номинацию «Артист года 2025» по версии пользователей социальной сети «Одноклассники».
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
1: А Мода C5 добавить стиля.
0: Джейку J7 впечатлить друзей.
1: А Мода C7 собрать взгляды.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
2: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
2: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для...

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
13: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте Sky.

park@crimea.ru. Заставщик ОАЗ «Энтокосмический проект». Декларация на nah.com.rf. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Перемирие с Ираном Соединенным Штатам не нужно. Как утверждает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия в регионе на 7 дней. По данным газеты, Трамп допустил возобновление ударов по Ирану после выборов в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре.
3: Мир.
2: Выборы во Франции и Германии – головная боль для Европы. Агентство Рейтера сообщает, что европейские чиновники опасаются снижения поддержки Украины в случае победы партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ и Национального объединения во Франции.
3: Про здоровье.
2: Расшифровка анализов через нейросеть – не самый лучший вариант. Врач-терапевт инвитро Евгений Космынин рассказал изданию «Известия», что искусственный интеллект позволяет быстро получить объяснение результатов анализов. Однако такие ответы могут быть неточными и привести к ошибочным решениям. Нейросети не проверяют медицинские факты, а формируют ответ на основе имеющихся данных, подчеркнул специалист.
3: Транспорт.
2: В Лондоне устроит круиз по Темзе на единственном в мире морском колесном пароходе. Этим круизом пароход «Вейверли» отметит свое 80-летие со дня спуска на воду. Случилось это 2 октября 1946 года на верфи Пойнт-Хаус в Глазго. Пароход назвали в честь романов Вальтера Скотта. Об этом пишет журнал «Яндекс.Путешествия».
1: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город дефисмира.ру.
0: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
6: А Moda C5 добавить стиля.
5: JQ J7 впечатлить друзей.
6: А Moda C7 собрать взгляды.
5: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: На стоимости JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте vamprivet.ru/mirpay. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. Лиманлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
18: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
19: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО Джейсон & Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
0: Дорожное радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все» – историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день и, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: l'amour sera mort. Яна Чурикова на Дорожном радио.
1: Лолита легко находит общий язык с молодежью и умеет поддержать школьников. По своему опыту певица знает, плохих оценок бояться не стоит. Часто побеждают именно троечники, а главные экзамены устраивает взрослая жизнь. Пусть вам попадаются легкие билеты, а жизненный путь будет приятнее. С Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.
2: Дорожное радио.
3: Нет, не надо слов.

0: Реклама.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQJ6 отправится в путешествие.
2: А «Мода C5» добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
2: А «Мода C7» собрать взгляды.
1: JQJ8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Указано стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: Дорожное радио представляет.
12: Уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
13: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
12: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
1: А Moda C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
1: А Moda C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
2: Указано стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Планируйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Назовите имя исполнителя, кто на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» получил специальную номинацию «Артист года 2025» по версии пользователей социальной сети «Одноклассники».
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Переговоры между США и Ираном по семидневному плану открытия Армузского пролива идут результативно. Это утверждает агентство Рейтер. По его данным, стороны не только обсуждают предложенный Тегераном план, но и затрагивают ядерную тематику.
3: Туризм.
2: Самые популярные направления отдыха этой осенью у россиян – Архыз, Красная Поляна и Кострома. Также в число востребованных направлений входят Ростов-на-Дону и Вязьма. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе OneToTrip.
3: Россия.
2: В Европе намечается волна необычной жары, она дойдет даже до России. Но зноя не будет, потому что тепло будет разбавлено действием циклона. Таким прогнозом поделилась ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Теплый воздух дойдет сначала до северо-западных областей России, потом до центра. Наиболее теплая погода прогнозируется в Поволжье и Республике Коми. Плюс 24-28 градусов. В западных районах так тепло не будет, потому что там прошел циклон.
3: Транспорт.
2: Авиационная аналитическая компания OAG составила рейтинг лучших авиагаваней мира для пересадок. В списке Mega Hubs 2026 на первом месте международный аэропорт Стамбула. Год назад он был вторым. Здесь больше всего пересадок длительностью до 6 часов. С первой позиции смещен на вторую лондонский Хитроу. Амстердамский Схипхол все так же на третьем месте.
4: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь Соловисар с натуральным составом.

0: консультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Дорожное радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чукова.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, в петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, почему Александр Олешко никогда не жалеет денег на чаевые. Кто украсил обложку свежего номера газеты «Телек», а также узнаем, каким талантом обладает сын Влада Соколовского. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Интервью.
1: В свежем номере газеты «Телек» героиней обложки стала актриса Дарья Пицак. В интервью она рассказала о своих творческих проектах, актерской деятельности и образовании, а также поделилась личными воспоминаниями. Дарья призналась, что много времени проводила во дворе с мальчишками, играла с ними в футбол и в квадрат, а еще часто ездила с папой на рыбалку. Правда, однажды пожалела пойманную щуку и отпустила ее. С юмором актриса вспоминает, что после этого папа стал брать ее на рыбалку реже. При этом Дарья всегда любила спорт и была активным ребенком.
0: Звезды за сценой.
1: Александр Олешко рассказал, почему никогда не жалеет денег на чаевые. Все дело в том, что в студенчестве он 3,5 года работал официантом и хорошо знает, каково это обслуживать посетителей. На чаевых я никогда не экономлю, потому что это благодарность людям, которые помогли мне чувствовать себя комфортно, объяснил народный артист. При этом Александр признается, что иногда даже обращает внимание, кто и сколько оставляет чаевых, так как в прошлом его самого нередко обижали. Поэтому теперь он относится к этой теме очень трепетно. Влад Соколовский рассказал, что его 4-летний сын Дэвид уже в таком юном возрасте обладает потрясающим музыкальным слухом. По словам артиста, мальчик – настоящий музыкант. Он тонко интонирует, легко переключается между тональностями и делает это интуитивно. Поэтому певец планирует развивать эту способность. А вот вспоминая себя в этом возрасте, Влад отметил, что сам тогда больше тяготел к танцам и даже окончил профессиональную школу. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. «Джейку J6» отправится в путешествие.
1: А «Мода C5» добавить стиля.
0: «Джейку J7» впечатлить друзей.
1: А «Мода C7» собрать взгляды.
0: «Джейку J8» подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указано стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
14: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Persil. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
16: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
17: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
18: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
18: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком месяце прошла первая народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни Дорожного радио будут вас согревать.
1: Дорожное радио.
2: На ковре

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: С 1 октября меняются правила семейной ипотеки. Ее ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Семья с одним ребенком сможет рассчитывать на ставку 10% годовых и сумму до 6 миллионов рублей. Если два ребенка, соответственно, 8% и до 8 миллионов. Далее, с увеличением числа детей, процент снижается, а сумма растет, достигая 2% и 10 миллионов для семьи с 5 и более детьми. Это все для большинства регионов. Для Москвы и Петербурга показатели несколько иные, с учетом более высокой стоимости жилья. Об этом пишет «Парламентская газета».
2: Россия.
1: В Минфине сообщили, что ведомство поддерживает повышение лимита выплат по ОСАГО. Как рассказал заместитель главы министерства Иван Чебесков, ведомство поддерживает повышение лимита в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью и рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов.
2: Транспорт.
1: В Милане переименовали аэропорт в честь бывшего премьер-министра Италии. Теперь основная на севере страны и вторая по загруженности в Италии воздушная гавань будет называться Международный аэропорт Милана-Мальпенса имени Сильвио Берлускони. Аэропорт получил новое имя, несмотря на противодействие городского совета и других органов власти. Об этом сообщает Milano Today.
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД». Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом.

0: Оказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: «Жигулиной роща». Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: А мода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: А мода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указано стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Кировский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком месяце прошла первая народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
2: В пустоте слышу слова.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
3: Вы не скажете, который час?
4: А? Что, фонарил?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренируйся вон, на нем.
3: Хорошо.
2: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми!

0: Реклама. Телеканал СТС представляет.
1: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Ну что там у вас на Невском?
5: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
4: Тоже не тише.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8.

0: предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
0: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллиона рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
0: Застройщик ООО «СЗРич плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городдефисмира.ру.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Игорь, моя душа.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США успели оформить помощь Украине. Как сообщает Рейтер, 30 сентября истекал срок действия американского бюджета, в котором говорилось о сумме в 400 миллионов долларов для Киева. Эти деньги были выделены Конгрессом в конце прошлого года. Теперь Белый дом оформил юридические обязательства по распределению практически всей суммы, и Киев получит на эти деньги вооружение. Но не за раз. Процесс поставок оружия растянется до 2029 года. Минпросвещение разработало рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. В методических рекомендациях указано, что в первых-четвертых классах ученики не используют нейросети самостоятельно, в пятом-девятом классах педагог может разрешить применять технологию для поиска и первичной систематизации информации. В 10-11 классах к этим возможностям добавляют использование искусственного интеллекта в проектах и исследованиях. Правительство дофинансировало программу социальной газификации. На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям из резервного фонда Кабинета министров дополнительно выделено 1,2 миллиарда рублей.
3: Транспорт.
2: Авиакомпании России и Вьетнама намерены увеличить число взаимных рейсов. Как следует из двустороннего меморандума, перевозчики двух стран смогут выполнять до 105 рейсов в неделю с каждой стороны. Сейчас российские авиакомпании выполняют во Вьетнам почти 40 рейсов, а Вьетнам к нам примерно 30. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токаскивский проект».
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Но уже в следующем часе мы с вами услышимся. Я вашему вниманию представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Не переключайтесь. До встречи.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+. Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Ну что там у вас на Невском?
8: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
7: Тоже не тише.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
2: Дорожное радио.

0: выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком месяце прошла первая народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Дорожное.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
0: Дорожное радио.
2: Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио, приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час, по традиции, как всегда, выходные в это время проведем вместе с вами. Честно, я скучал. Сегодня я подсчитывал очень активно ваши голоса в главной десятке песен эфира Дорожного радио. Узнаем, кто и как на этой неделе там расположился. И, конечно же, послушаем потенциальную композицию эфира от группы «Фабрика». Споют они песню «Лови лас». Новая работа вышла только в эту пятницу, 25 сентября, поэтому выдвигаем эту песню сразу на претенденты попадания в постоянную ротацию Дорожного радио. Ну и-ка, давайте начнем с вами с 10-й строчки. И здесь у нас с вами расположилась Анита Цой, ее песня «Я твое море». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Но Анита Сергеевна очень активно занимается не только пением и гастролями, но также продолжает развивать свой бизнес «Цойкины рецепты». На этой неделе артистка активно обсуждала в социальных сетях свой загородный участок. Она поздравила всех подписчиков с днем урожая. Да, есть такой праздник, и поделилась, что в этом сезоне команда ее справилась со всеми погодными испытаниями, а грядки порадовали хорошим результатом. Это все логично как раз и пересекается с ее гастрономическим проектом «Цойкины рецепты». И Анита продолжает развивать производство домашних заготовок и иногда рассказывает о нюансах выращивания сырья. Кстати, все это можно увидеть в ее социальных сетях. А пока что можно услышать ее песню «Я твое море» в эфире Дорожного радио. И эта композиция на этой неделе находится на 10-й строчке хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10».
0: Номер 10.

Ну, а мы с вами продолжаем. Далее по курсу место номер 9. И тут расположился Доминик Джокер. Кстати, он является участником народной премии «Звезды дорожного радио». 14-й народной премии, которая состоится в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце 6 декабря. Доминик Джокер примет впервые участие. Это будет его первая статуэтка. И это все благодаря вам, слушателям дорожного радио. Вы активно голосовали за песню «Без тебя». И вот, пожалуйста, результат. Доминик выйдет на сцену Ледового дворца и впервые получит звезду дорожного радио. Все это, напомню, будет 6 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Пока что место номер 9, Доминик Джокер, «Без тебя». Плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире дорожного радио на этой неделе в понедельник стартовал конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург». В этом году мы обновили правила и тем самым даем возможность большему количеству слушателей дорожного принять участие в данном конкурсе. И за что же вы там боретесь? Вот рассказываю. Вы получаете переезд в Санкт-Петербург, мы полностью вам оплачиваем. Также гостиница в самом центре города на Невском проспекте, пятизвездочная гостиница, экскурсия, VIP-экскурсия и VIP-ложа на церемонию вручения народной премии звезд дорожного радио. Там вы будете смотреть с лучших мест, у вас все будет накрыто и лучшие места также для вас в Ледовом дворце будут предоставлены. А еще у вас будет возможность на сцене Ледового дворца выиграть главный приз, какой узнаем 6 декабря. Что для этого нужно делать? Слушайте внимательно эфир дорожного радио. Каждый день звучит вопрос дня. Заходите на сайт stars.dorozhno.ru, отвечайте правильно на протяжении недели. Чем больше правильных ответов, тем больше шансов у вас стать финалистами данного розыгрыша и приехать в Санкт-Петербург на народную премию «Звезды дорожного радио». Ну а также все подробности есть в социальных группах дорожного радио у нас на сайте dorozhno.ru. Заходите, участвуйте и побеждайте. Желаем удачи, ловите вопросы.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городдефисмира.ру.
4: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
5: А Мода C5 добавить стиля.
4: Джейку J7 впечатлить друзей.
5: А Мода C7 собрать взгляды.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 20 20.
3: Указано стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Главный хит-парад Дорожного радио.
7: Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
8: Александр Иванов и группа «Ронда» продолжают активно гастролировать по России со своей сольной программой «6-5 в мою пользу». У Александра Иванова юбилейный год, и начал он праздновать его в Кремле большим сольным концертом. И далее по городам России ездит, везде собирает аншлаги. Ну вот, пожалуйста, тому само доказательство. Песни «Полчаса» уже очень долго находятся в хит-параде звезд Дорожного радио. Это означает то, что народная любовь, она вот такая. И вы не даете исполнителю покинуть главную десятку песен эфира Дорожного. Поддерживаете голосованием на сайте дорожное.ру. И седьмая строчка, так же, как на прошлой неделе. Александр Иванов и группа «Ронда», песня «Полчаса».
7: Номер 7.

0: Николай Басков давно не был участником народной премии «Звезды дорожного радио». Как-то не получалось. И вы, может быть, слушатели, не выбирали его песни. А вот песня «Туманы» вам очень понравилась. И она уже долго находится у нас также в хит-параде. На этой неделе минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Напомню, что поддержать артиста его песни вы можете на сайте дорожно.ру. Проходит там голосование. Хит-параде «Звезд дорожного радио топ-10». И вот Николай Басков в этом году выйдет на сцену Ледового дворца, чтобы забрать свою очередную звезду дорожного радио после нескольких лет перерыва.
1: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Сергей Лазарев, его песня «Тут или там». Ну, не знаю, как «Тут или там», а точно вас уверяю, то, что Сергей Лазарев 6 декабря будет именно там. В Ледовом дворце Санкт-Петербурга на 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». И впервые примет участие в народной премии. Это будет его первая статуэтка. И опять-таки, это все благодаря вам, слушателям дорожного радио. Каждый год я говорю, мне кажется, что уже все звезды побывали у нас на церемонии. У всех есть статуэтки, но нет, каждый год у нас с вами список пополняется. Вот, пожалуйста, Доминик Джокер, Алекс Лим, Тони и Сергей Лазарев, в том числе, в этом году впервые примут участие в народной премии «Звезды дорожного радио». А еще Катя Лель никогда не получала «Звезду дорожного радио», тоже в этом году получит. И все это ваша любовь, слушатели дорожного радио, к песням, которые поют артисты. Песня «Тут или там», минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Пятая строчка. Сергей Лазарев в хит-параде «Звезды дорожного радио» на этой неделе занимает.
2: Номер пять.

0: сеть.
1: Певец Тони недавно выпустил свой новый альбом. Очень много там хороших, красивых работ. Вот одна из них «Ты мое небо». В эфире Дорожного радио активно ротируется. И в хит-параде «Звезды Дорожного радио» тоже находится и стабильно занимает уже вторую неделю подряд. Четвертую строчку «Тони, ты мое небо».

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
2: В эфире «Звезды Дорожного радио» ТОП-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Но уже совсем скоро вашему вниманию тройка лидеров. Также потенциальная песня эфира тоже нас с вами ждет. Называется «Ловелас» в исполнении группы «Фабрика». Важная информация какая. 21 марта, Москва, Лайф-Арена, весенний концерт «Звезды Дорожного радио». Билеты уже в продаже. 6 декабря, Санкт-Петербург, народная премия «Звезды Дорожного радио» в Ледовом дворце. И у нас проходит конкурс уже как неделю. Выиграйте поездку на «Звезды Дорожного радио Санкт-Петербург». У вас есть возможность не просто оказаться на церемонии, а мы оплачиваем вам полностью перелет, переезд в Санкт-Петербург, проживание в 5-звездочном отеле в центре города, экскурсия, вип-ложа. В общем, все-все-все мы вам предоставляем. Принимайте участие, подробности в наших официальных группах Дорожного радио и на сайте дорожное.ру. Давайте с 10 по 4 место посмотрим, вспомним, кто и как на этой неделе расположился. 10 строчка. Анита Цой, «Я твое море».
3: Я твои волны, я твое море, ты моя гавань, ты мой причал.
2: 9 место, Доминик Джокер, «Без тебя».
4: Без тебя я не вижу снов, без тебя небо слезы льет.
2: 8 строчка, Алекс Лим, «Целый мир».
5: Целый мир тебе подарю.
2: Седьмое место, Александр Иванов, «Полчаса».
6: Подожди, только не уходи.
2: 6 строчка, Николай Басков, «Туманы».
7: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
2: Песня «Тут или там» в исполнении Сергея Лазарева, место номер 5.
8: Тут, там, тут или там, на тротуарах мокрых.
2: «В тоне ты мое небо», 4 место.
9: Ты мой свет.
0: Звезды Дорожного радио. ТОП-10. Тройка лидеров.
2: Ну вот и прошло время тройки лидеров. На 3-м месте с минус 1 позиции по сравнению с прошлой неделей Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».

0: Рекорды дорожного радио ТОП-10.
1: В эту субботу, 26 сентября, Ирина Дубцова была гостем шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. Он является ведущим. Каждую субботу к Никите приходят звезды для того, чтобы подарить вам, слушателям Дорожного радио, 5000 рублей. Что для этого нужно сделать? Спойте песню из эфира Дорожного радио, загрузите ВКонтакте либо в Одноклассники, поставьте хэштеги, там все написано, что нужно сделать. И артисты, приходящие к нам в шоу «5 звезд», оценивают ваши видеоролики. И одному из участников ставят 5 звезд, которые равны 5000 рублей. Все легко и просто. Желаем вам удачи. Участвуйте и выигрывайте. А пока что у нас с вами Ирина Круг и Никита Осин, тоже победители. Они оказались в хит-параде звезд Дорожного радио и попали в тройку лидеров. Тем более прибавили одну позицию по сравнению с прошлой неделей. С третьего места поднялись на второе. Победа же. Победа. Благодаря вам, слушателям Дорожного радио. Ирина Круг, Никита Осин. Песня «Без тебя».
0: Номер два.

0: звезды дорожного радио.
1: Вот мы с вами и добрались до первого места. Тоже на этой неделе там расположился. Ну, давайте сразу, без всякой интриги. Изменений по сравнению с прошлой неделей нету. Те, кто слушали хит-парад в прошлые выходные, уже поняли, что на первой строчке находится Денис Майданов, Татьяна Буланова, песня «Москва, Санкт-Петербург». Кстати, Татьяна Буланова не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии «Звезд дорожного радио». Денис Майданов одну пропускал. Денис написал песню и решил спеть ее с Татьяной Булановой как постоянные участники народной премии «Звезды дорожного радио». И вы, слушатели «Дорожного», оценили, вам эта песня тоже понравилась, и вот тому доказательство. Вторую неделю подряд этот дуэт на первой строчке хит-парада «Звезд дорожного радио» топ-10.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
7: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И пришло время послушать потенциальную песню эфира дорожного. На этой неделе группа «Фабрика» с песней «Love You Last». Песня вышла только в пятницу, 25 сентября. И вот вашему вниманию я ее представляю. Кажется, она достойна занять место в постоянной ротации дорожного радио. Ваше мнение, пожалуйста, высказывайте. Заходите в нашу официальную группу дорожного. Там есть вся информация. Также можете еще раз потом эту песню послушать. Оставляйте комментарии под постом потенциальной песни эфира. Нравится, либо не нравится. Слушаем и оцениваем. Потенциальная песня эфира, группа «Фабрика», «Love You Last».

вот и все, пришло время прощаться. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующие выходные. С вами был я, Кирилл Сорокин, и программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Голосуйте за исполнителей их песни на сайте дорожно.ру. Итоги вашего голосования подведем ровно через неделю. Также напоминаю, что в Санкт-Петербурге 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио», и у нас проходит конкурс «Выиграйте поездку на данное событие». Подробности все есть на сайте дорожное.ру. Ловите вопрос дня и отвечайте каждый день правильно, и тем самым у вас будет больше шансов на победу. Каждую неделю мы подводим итоги и награждаем двоих участников. В понедельник будут первые победители. Ну вот и все. Теперь говорю вам до свидания.

эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек Яхонта и белоснежного бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яхонта.

0: Чурикова.
1: Дима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросноты. Но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Реклама. Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама.
2: Видео представляет.
3: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
4: У меня лапки.
3: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. Кино с 20...
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство 718-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
0: Дорожное радио представляет. Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
3: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
0: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября 12+. Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

Осенние листья кружатся в танцах, и мы вместе с ними. Ведь на дорожном танцы по-русски. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

тебе открою тайну. И не слушай ты подруг, этот мир необычайный, обойдем вокруг.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
4: У меня лапки!
3: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
5: Продолжаем! Танцы по-русски на Дорожном радио.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Дорожное радио. Симферополь 91

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорога.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Домой!

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,